0: this on my off day.
1: Вы слушаете радиоканал Studio 21. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-70-914 от 5 сентября 2017 года. Выданы Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций для детей старше.

0: Studio 21.
1: No pop, no rock, no dance.
2: Русская Бразилия. Yeah.

вагон. Далеко наш дом. Шли мы босиком. Стать и к разнесем.

Москва, Москва. Уходи, моя тоска. Я вчера был одинок.

Вы слушаете радиоканал «Студио 21». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-70-914 от 5 сентября 2017 года. Выданы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей

слушайте радиоканал «Студио 21». Свидетельство о регистрации средств массовой информации L номер FS-77-70-914 от 5 сентября 2017 года, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

Такой хороший день! А вы и не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.

0: Реклама. Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума идеал. Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум идеал. Линолеум идеал. Главный герой интерьера.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.

Radio 21.

0: реклама.
1: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
2: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
3: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
4: В том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
6: «Додо».
5: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар. Успел.
7: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
10: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
11: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте kuper.ru/sp/дачный-сезон-2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».

0: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
1: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
3: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
4: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: «Правила жизни» – журнал о человеке противоречивом. Тема нового номера – «Быстро-медленно». Как изменились наши отношения со временем и как мы стали жить быстрее, но мечтаем замедлиться. Валерий Сюткин, Зельфира Трегулова и другие герои. В продаже с 25 апреля.
7: 16+.
8: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
9: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет «Купер». Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. «Купер» – доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской Prime. ОИН Стамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте kuper.ru/sp/дачный-сезон-2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
10: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
11: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
12: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。

0: the ocean. Studio 21.
1: Studio 21.
0: The sound of now.
2: Mona Lisa. Hey.

0: Реклама.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
2: «Додо».
1: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Успел.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечно. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уинстамарт сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте kuper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Хочу такую кровлю, под которой ни жарко летом, ни шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
9: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
10: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат». ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-748-46-02. 6+. Studio 21. Do you love me? Do you want me? Are you gonna call me like you said you would? Is this really your real phone number?

0: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
2: «Правила жизни» – журнал о человеке противоречивом. Тема нового номера – быстро-медленно. Как изменились наши отношения со временем и как мы стали жить быстрее, но мечтаем замедлиться. Валерий Сюткин, Зельфира Трегулова и другие герои. В продаже с 25 апреля.
1: 16+.
3: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях... Прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.

0: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер.
1: Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%.
0: Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. ОО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-40-9-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный_сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Ставкар. Успел.
8: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас», «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
9: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.

0: Реклама.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
2: «Додо».
1: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Успех.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: «Правила жизни» – журнал о человеке противоречивом. Тема нового номера – быстро-медленно. Как изменились наши отношения со временем и как мы стали жить быстрее, но мечтаем замедлиться. Валерий Сюткин, Зельфира Трегулова и другие герои. В продаже с 25 апреля. 16+.

Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

0: of now. 21 interview.
1: Чек-чек. The mic. Всем привет, друзья. Это студия 21 Interview. Меня зовут Похоронил МЦ. Сегодня у меня в гостях Полка. Игорь, привет.
2: Салют, друзья. Салют.
1: Как твои дела?
2: Все супер, все круто.
1: Ты у нас не так давно вообще был в гостях.
2: Я
1: заслушал эфирчик ваш перед тем, как сюда ехал.
2: Все верно.
1: Это было перед Новым годом. Ты только, по-моему, дропнул микстейп.
2: Да, все верно, все так и было.
1: Как вот спустя время у тебя впечатление? Тогда ты был такой, знаешь, когда только выпускаешь его, мне кажется, еще не до конца переварил там все ощущения. Что сейчас скажешь?
2: Супер, мне все нравится, супер. Микстейп хорошо зашел. То есть, в принципе, все как ожидалось. У меня такой на голосе этот, знаешь, типа...
1: Ревербик?
2: Не реверб, а шумоподавление как будто.
1: Ты немного иногда, может, тихо
2: чуть
1: будешь говорить?
2: Чуть пропадает, типа...
1: Потому что вот поближе.
2: Она поближе, да?
1: Да-да-да, и он кажется, думает, что тихо, и поэтому гасит.
2: Все, чил, тут как в диско.
1: У тебя если вообще тихий флоу, да, обычно, Полка? Вот, ну, такой
2: да,
1: спокойный.
2: Да, я не люблю, на самом деле, орать, нет, не нравится.
1: А что так, ты вот рос на каких-то таких артистах-рэперах, или это твой такой внутренний вайб?
2: Брат, я, в принципе, вообще не очень люблю громко говорить. Мне больше нравится, когда ко мне прислушиваются, чем пытаться орать, чтобы меня услышали.
1: Панчлайн.
2: Вот.
1: Какой вот трючок больше всего залетел с микстейпа? Тот, на который ты ставил?
2: А у меня даже не было такого, что я ставил на какой-то трек, но, наверное... Да каждому по-разному. Типа, между хорошо, ближе супер залетел. Вот. Какие-то такие ближе мы сегодня послушаем, получается.
1: По-любому. Знаешь, просто бывает иногда многие говорят, что, типа, ставил вот, что этот трек будет главным бенгером, а по итогу вообще не то, чего
2: ожидал.
1: Да,
2: такое бывает вообще, абсолютно.
1: Я помню, что это был такой твой, как ты сказал на прошлой вьюшке, набор демок того, что ты давно копил.
2: Да, это некий портфель за спиной был такой.
1: Ну, ты его насколько опустошил? Прям вот все самое лучшее оттуда достал? Или, знаешь, оставил еще чутка на потом в загашниках?
2: С облегчением, брат, на самом деле. Хотелось уже начать новую музыку делать, а все никак не мог от того отодвинуться. И вот сейчас как раз с радостью пишу уже новый музон.
1: Сейчас поговорим про новый музон. Давай еще расскажем людям вообще главный инфоповод твоего сегодняшнего здесь появления. Скоро концерты.
2: Да, концерты 3 мая Санкт-Петербург, 10 мая Москва, получается.
1: Две большие столицы.
2: Да, две большие столицы. Пола, где прошел концерт, вот у меня один из трех, получается, которые сейчас спланированы были. Все супер. Площадка... Все супер было вообще. И по звуку, и народ собрали. И классно очень. И шоу было крутое.
1: Мы сейчас удалимся на небольшую паузу. Как раз я у тебя спрошу, как прошел концерт в Вологде. Это Полка, студия 21 Interview. Друзья, далеко не уходите.

0: 21 Interview. Studio 21 Interview. Полка у нас в гостях совсем недавно. Первый сольный концерт в Вологде. Вот как раз начал мне рассказывать. Давай подробнее расскажи, потому что интересно. Как я понимаю, Вологда была выбрана как твой...
1: Мой родной город.
0: Да, отправная точка. Вот хочется респекте за это кинуть. Крутое решение.
1: 100% не хотелось мимо обходить, и даже в том случае, что если шоу устраивать, то шоу хотелось сделать и там, поэтому и гостя привезли, то есть со мной был мой друг Денис Ясми, вот, это круто было. Ну, такой, типа, перформанс в своем роде для города.
0: Шоу ты имеешь в виду вот именно какой-то такой... Яркое выступление, не клаб-шоу уже ты имеешь.
1: Ну, конечно, да, типа там просто же очень мало такого, знаешь, на самом деле.
0: Ну да,
1: ну, в маленьких городах мало такого. Вот, хотелось что-то такое завести, прикольно.
0: Ну и как вообще вот эти ощущения, расскажи, когда ты вернулся уже с успехом?
1: Супер, брат, очень-очень круто. Там же и семья, и друзья, и кто-то с района, условно, там, на котором жил. Вот.
0: Семья тоже подошла, родственники?
1: Да, да.
0: Блин,
1: да,
0: это крутое
1: да.
0: ощущение.
1: Супер вообще, приятно было.
0: Блин, ну давай ложку дегтя. Было что-нибудь, что не понравилось на первом концерте? Знаешь, типа как первый прошел, может ты какие-то выводы сделал, ошибочки? Или прям все как по маслу?
1: Слушай, вот для той площадки, на которой мы находились, все супер вообще прошло. Там по звуку какие-то моменты всегда знаешь, и вот ты после этого анализируешь, думаешь, типа, какие-то ошибочки 100% есть, где-то тут хотелось. Вообще под конец ощущение концерта было, что я только разогрелся, знаешь. Вот.
0: Только почувствовал.
1: Да.
0: Ну
1: да.
0: Ты как раз разогрелся, Москва-Питер впереди.
1: Все верно.
0: Что там по шоу ожидать? Понятно, что, наверное, друзей, корешей, гостевых тоже точно ждать.
1: Гости, шоу, конечно, по-любому.
0: Когда ты говоришь шоу, я прям представляю, что ты что-то сделаешь, такое фокус или колесо на сцене.
1: Из торта выбрали.
0: Да.
1: С искрами.
0: Ты вообще думал какое-нибудь шоу сделать, знаешь, вот именно чтобы это как шоу выглядело, добавить что-нибудь такого?
1: Конечно, на самом деле ко всему хочется подходить с креативом, с каким-то, тем, что это арт, типа, искусство своего рода. Поэтому в любом случае. Как, ну, музыка должна отражаться и в визуале, поэтому по-любому что-то нужно будет сделать такое.
0: Кого ждать, кроме Ясми? Будут идти одинаковые гости в обоих столицах или как-то разобьешь это по городам?
1: Я думаю, что да, где-то будут просто местные ребята, которые... Там, кто-то с Москвы... Все занятые там условно, и с Москвы там в Питер... У ребят, я думаю, что не так много желания ехать, когда у них свои собственные концерты в других городах. А так, гости будут приурочены, скажем так, городам. Вот так.
0: А исполняешь что? Ну, микстейп по-любому новый?
1: 100%.
0: Старые хиты?
1: Да, много чего. Вот в Вологде, например, я много чего исполнял из того, что вообще не исполняю, типа, то есть... Там по-любому.
0: Типа что-то старое, анрелизнутое?
1: Да, и с удивлением к тому, что там, типа, всегда знают эти треки. Вот там ты их исполняешь, и там их хором поют. То есть не только те, которые там завирусились, еще что-то, но старые тречки.
0: Это круто, что приходит как раз, вот знаешь, кор-аудитория.
1: Да, они еще просят эти треки, и это очень супер. Некоторые даже не скачаны, ты думаешь, откуда вы знаете название этих треков вообще.
0: А засвечиваешь что-то, что вот еще не вышло? Можешь так вот показать, анонс какой-нибудь сделать?
1: Имеешь в виду демочку?
0: Да, вот что-то новое, знаешь, что только в будущем будет.
1: Я думаю, что пока нет. Не хочется светить план.
0: Ты, короче, на загадочном таком, да, двигаешься?
1: Да, но у меня пишется музыка, и летние треки уже есть, и более такие, то есть и мрачные, и для девчонок, и для парней, поэтому что-то интересное будет впереди.
0: Мы ждем, а пока заслушаем трючок с микстейпа «Полки» как раз. Это Studio 21 Interview. Далеко не уходите, друзья, мы скоро вернемся.

0: 321 интервью. Здесь Полка.
1: Yes.
0: Знаю такую инфу, что ты вообще начинал свой путь как продюсер, саунд-продюсер.
1: Да, да, да, было.
0: Это true? Сейчас ты продолжаешь биточки делать себе или все уже как-то отпустил это?
1: Я для себя могу нарезать что-то. Я на самом деле очень сильно вдохновляюсь людьми, которые сами знают за каждую крутилку, типа в секвенсорах. И очень круто, когда музыканты, там, особенно рэперы, то есть могут что-то и нарезать сами себе, и делать. Это очень круто.
0: Мне кажется, это супер, знаешь, облегчает работу. Не надо никому объяснять, что ты там задумал, подбирать слова и термины.
1: Да-да. Тима, можешь реализовать то, что у тебя в голове. Да. Это очень круто.
0: Ну, у тебя такой скилл есть или как раз уже сейчас с какой-то командой продюсеров саунд работаешь?
1: Не, у меня всегда забиты разные люди, как будто отвечают, и я так чисто в случайность какие-то биты нахожу, что-то где-то слушаю, вижу. И если там что-то мне не нравится в бите, я могу и сам что-то подрезать, нарезать.
0: Угу. Вот. Перебить можешь бит, который тебе понравился? Чтобы,
1: да.
0: Чтобы никто не заметил, откуда ты его подрезал.
1: Это провокационный вопрос.
0: А, ну ладно. На самом деле нет, просто такой обычный. Не, не хотел тебя, а куда
1: ты? Не-не-не-не-не, такого не было.
0: Окей. Давай про новый трючок, чем прежде.
1: Да.
0: Расскажи о нем. Он как будто немножко новым. Стайле. Ну, либо мне так показалось. Ты расскажи,
1: ну,
0: что думаешь.
1: Много кто сказал, что в многом стайле. Для меня это вообще я. Ну, типа...
0: Бум-бэп. Видимо, постепенно, знаешь, твое раскрытие происходит, и люди знакомятся со стороны по-новому с тобой.
1: Да. Рычок, бум-бэп, очень такой лиричный, не знаю, о своем, о наболевшем, и собирательный образ, и при этом что-то из личной жизни, поэтому... Такой он получился, какой получился. Очень крутой, мне очень нравится.
0: Ты вот говорил, у тебя есть в заготовках разные там треки разного направления.
1: Да.
0: Для девчонок ты назвал. Вот этот мог бы назвать треком а-ля для девчонок?
1: Этот?
0: Да.
1: Не знаю, мне кажется, он и для девчонок, и для парней в том числе.
0: Понимаю, о чем ты, да, кстати.
1: Судя по тому, что пишут, типа, и кто пишет относительно вот по треку там и девчонки, и парни.
0: Вообще вот с тех пор, как у тебя, знаешь, стали иногда... Это вирусится прям, сниппеты, хиты. Повлияло ли это как-то на твой подход к делу? Такой классик вопрос, но интересно. Стал ли ты больше думать над этим? Что, типа, знаешь, что сделало так, чтобы этот рычок завирусился и как бы повторить это?
1: Это на самом деле такой, знаешь, с одной стороны, путь, скажем так, в творческую яму, в творческий кризис, если ты постоянно будешь думать о том, что тебе нужно написать хит. Вот. А так, не знаю, я люблю экспериментировать на самом деле со звуком, и в принципе у меня не было никогда мысли сесть и написать хит. Вот. Поэтому так как-то.
0: Что слушаешь сам в последнее время? Чем можешь вдохновиться?
1: О, а я слушаю по большей части старую музыку, я за новинками практически вообще не слежу. Люблю какую-то, знаешь, послушать SoundCloud эру 2016-2018 года, потом погонять какие-то старые альбомы, там тот же бумбэп, тот же андеграунд каких-нибудь артистов. Ну и новую школу того времени, скажем так, тоже.
0: А как же, типа, держать руку на пульсе, знать все новые веяния звука?
1: А, не знаю.
0: Не надо?
1: Типа, знаешь, кто-то считает нужным, а я не знаю. Я новичков-то не назову, наверное, знаешь.
0: А я у тебя спрошу попозже, посмотрим, может быть, кого-то и назовешь. Это Studio 21 интервью, друзья. У меня в гостях Полка. Скоро вернемся к вам.

0: 21 Interview. Полка is here. Послушали трек чем прежде. Блин, мне нравится трек вообще по настроению. Хотя вот я такой, может быть, не романтичный парень.
1: Но... А ты сам что слушаешь вообще, какую музыку?
0: Блин, вот я тоже бы, как ты ответил, знаешь, что-то вот старенькое, скорее всего. Mm-hmm. Тяжело. Ну, конечно, навьё всякое долетает, я не пропускаю это. Но вот так, чтобы у меня что-то новое прям подсело надолго в наушниках, такого давненько не было, если честно. Это меня немного расстраивает. Мне кажется, я старею, например.
1: Мне кажется, профессионально через тебя много музыки проходит.
0: Может быть, такое есть, да. Но вот стараюсь все равно что-то важное, новое смотреть, видеть. Mm-hmm. Вот, например, недавно, это уже, ладно, давно было, шоу «Культ», твое появление. Mm-hmm. Возможно, я там тебя один из первых раз видел. Mm-hmm. Было четко. Я слышал, ты рассказывал в прошлой вьюшке про этот опыт.
1: Да-да.
0: Интересно, ждать ли тебя еще где-то в таких штуках на Ютубе? Mm-hmm. Или на в интернете, ВК-видео, где угодно?
1: Да по-любому ждать, ну да. Типа, надо будет, если что-то интересное будет, какие-то интересные шоу, типа, мне тоже это интересно, поэтому...
0: Вот что для тебя интересно, радостью. Например, какой формат из того, что есть, знаешь, популярного у нас?
1: А из того, что есть, я бы уж снялся, наверное, если бы что-то было такое.
0: Ждешь так. Что-то нового открытия?
1: Да, да,
0: 100%. А, может быть, знаешь, есть какое-то как раз неместное шоу, или которое давно пропало и больше не выходит, какой-то формат, который тебя привлекает, но пока никто такого не делает.
1: XXL Freshman.
0: Блин, это, кстати, ничего.
1: Да.
0: А у нас как будто даже и аналога такого не было никогда. Слушай, знаешь, вот стол культа фрешманский, вот куда-то в ту сторону как раз как будто.
1: Ну, культ крутое шоу, типа, то, что они сделали, это очень круто. 100%.
0: Блин, надо вернуть XXL Freshman. Может, мне это сделать?
1: Да, газ по-любому.
0: Давай про фрешманов как раз я закидывал уже эту тему. Даже если ты ничего не слушаешь нового, кого котируешь, стуешь? Ну, наверняка кого-то из своих пацанов.
1: 100%. Слушай, вот не знаю, если так можно назвать, типа, Ясми, например, фрешманом.
0: Ну, какой-то, вот знаешь, эре относительно там, насколько раньше много уже эры периодов было всяких рэперов, то, наверное, можно, да?
1: Да, да, да, я думаю, да. Вот Ясми, Музон слушаю вообще с удовольствием. И Музон, наверное, Азиз 52, вот если тоже можно назвать фрешманом, то с удовольствием.
0: Но он как будто такой теневой чуть-чуть игрок из 52 флейва, да. Еще не вышел вперед, но потенциал большой 100% имеет.
1: 100%, потенциал огромный.
0: Ну, третьего назовешь кого-нибудь неожиданного? Не из, например, не из своих близких? Или, может быть, западного какого-то?
1: Да, я думаю, что нет. Я все в основном, знаешь, старье гоняю, поэтому новинок не назову даже.
0: Ну, а у нас, кстати, был запрос еще на, кроме трех фрешманов, три трека. Можешь какие-нибудь посоветовать нашим ребятам? Не обязательно новые, любые.
1: Три трека из последних, вот что я слушаю, что гоняю. Это, наверное, Miss Jackson, Young Thug.
0: Я почему-то подумал про I'm sorry, Miss Jackson.
1: Мне кажется, что это отсылка типа в этом треке к этому треку. Да. Вот. Потом Young Dolph хэштег. Тоже очень часто слушаю. И из русского, знаешь, Макан, Словецкий, Геопика.
0: Неожиданно.
1: Звонил тебе. Вот это. Вот то, что я гоняю в последнее время.
0: Блин, Геопика вот меня может удивлять иногда припевчиками своими, знаешь, я вот не ожидал, включил, и такой, я уже чувствую, что я
1: мне очень
0: отдался этому настроению.
1: Геопика — это русский фольклор, если так можно назвать.
0: Ну, по-любому. Да. Окей, друзья, у нас в гостях Полка, это Studio 21 Interview.
1: Yep.
0: Чекайте треки, которые я вам посоветовал, мы скоро вернемся.

0: 21 интервью. У нас в гостях Полка. И мы, конечно, с Полкой не могли оставить вас без подарка.
1: 100%. Мы придумали, что подарить.
0: Зацени вот в камеру, чтобы люди увидели, за что будем бороться. Какой-то свэк, да?
1: Абсолютный. Абсолютный шелковый свэк.
0: Бархатный. Pretty.
1: Такой платок, приуроченный к выходу микстейпа Pretty.
0: Как ты его носишь, Полка, заценишь? Вот куда бы ты повязал его?
1: Слушай, я на самом деле люблю платки и люблю и на сумку приделать платок, люблю и как бант его завязать. Давай вот так на скорую руку.
0: Как гэнгста вот так носишь, типа?
1: Как гэнгста? Не, так не ношу. Как бандану еще, пока, знаешь.
0: Вот на столе можешь это сделать, чтобы, типа, схема завязывания платка тоже была всем дана, это же?
1: Давай, вот так в уголок складываешь, ага. Сначала.
0: Друзья, смотрите полную версию, если вы нас слушаете в радиоэфире, смотрите на канале Studio 21 YouTube, группа ВК Studio 21, там вы найдете тоже наш видосик. Прямо на нем Полка показывает, как грамотно завязывать платок.
1: Помню раньше туториалы по скручиванию, вот. Я смотрел у Виз Калифы.
0: И теперь сам туторишь.
1: Да. Так, вот так делаем.
0: Плюс три к претти сразу дается.
1: Так, и тут, в принципе, все в формате галстука, хотя галстук я никогда не носил.
0: Блин, ну это прям такой элегантный стайлинг. Хорош. У нас интервью сегодня без галстуков было, но вот, друзья, как мы хотим подарить вам этот платок?
1: Так, я придумал, собственно, просто напишите строчку из любимого моего трека, любимого у вас, напишите строчку и самый залайканный комментарий с этой строчкой получит платок в подарок.
0: Получается, если там будет больше всего лайков, значит, больше всего людей любят именно эту строчку, значит, ну...
1: Да, да.
0: Она хороша. Верно. Так что, друзья, в комментах под интервью на YouTube и ВК тоже пишите комменты. Выберем самый-самый большой, самый популярный и отправим вам этот платочек.
1: Ну, круто будет, на самом деле, если это будет какая-то, типа, не самый популярный трек, вот, типа...
0: Ну, да, всегда, да. Мне кажется, хочется, чтобы такое не самое уже залайканное, как бы...
1: 100%.
0: Обрело, да, свою славу. Да, да, да. У тебя есть догадки какая? Вот. Или знаешь, у тебя есть ставки, какую бы ты написал сам? И был бы рад, если бы она выиграла. Не называй просто, интересно, есть ли она.
1: Нет, наверное, нет. Это очень сложно. Я вот как говорил, все треки — это дети, и очень сложно кого-то выбрать. И вот тут точно так же. Но хотелось бы не TikTok-хит, вот так у нас, скажем. С какого-то старого трека, может быть. Вот если я увижу строчку и такой, вот это же реально моя строчка. И будет круто.
0: Может такое быть, что ты прям так удивишься выбору строчки, но ее, знаешь, не залайкали так сильно, но ты, типа, все равно отдашь ей победу. Тому варианту.
1: Второй платок подарю тому человеку.
0: А что, будут продаваться платки на концертах? Если,
1: да,
0: кто-то не сможет
1: 100%
0: выиграть.
1: 100% будут.
0: Друзья, приходите на концерты к Полке уже ближайшие... Когда? 3 мая?
1: 3 мая Санкт-Петербург, 10 мая Москва. Все увидимся, очень ждал этого момента, чтобы со всеми увидеться, потусоваться, вместе послушать старые треки, новые треки тоже, поэтому все жду.
0: Всем спасибо, друзья, у нас был Полка в гостях, Studio 21 интервью, меня зовут МЦ Похоронил, всем пока, увидимся в новых выпусках.

0: Реклама.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: «Правила жизни» – журнал о человеке противоречивом. Тема нового номера – «Быстро-медленно». Как изменились наши отношения со временем и как мы стали жить быстрее, но мечтаем замедлиться. Валерий Сюткин, Зельфира Трегулова и другие герои. В продаже с 25 апреля. 16+.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
8: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.

the rain falls on me. Studio 21. No.

0: Реклама.
1: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
2: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
3: «Додо».
2: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
4: Успел.
5: «Правила жизни» – журнал о человеке противоречивом. Тема нового номера – быстро-медленно. Как изменились наши отношения со временем и как мы стали жить быстрее, но мечтаем замедлиться. Валерий Сюткин, Зельфира Трегулова и другие герои. В продаже с 25 апреля. 16+.
6: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия. Студия.

0: Реклама.
1: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
2: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама.
1: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.

Studio 21. Nobody.

0: реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия. The sound of now.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия. Studio 21.

Вы слушаете радиоканал «Студио 21». Свидетельство о регистрации средств массовой информации L номер FS-77-70-914 от 5 сентября 2017 года, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для детей старше 12 лет. Studio 21.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия. Studio 21.
2: Oh shit! Are you ready for this? Oh shit!